0: NS радиосында айттым сәлем тыңдарман таңғы бағдарламасы.
1: Мне кажется, жизнь это дар, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Бьешь» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. У нас только что случилась внезапная распевка.
0: Озарение.
1: Мы не планировали петь, но есть такой товарищ, господин Макаренко. Доброе утро тебе.
0: Доброе утро.
1: Спасибо, что ты заставил нас петь.
0: У нас так было громко только что, прям перед выходом.
1: Да-да-да, еще Борис Сергеевич проснулся. Смотри, сколько людей проснулось уже.
0: Борис Сергеевич, вам тоже огромный привет. Так, кому еще привет передать?
1: Пока не знаю. Пишите нам WhatsApp по номеру 775-106-2011. Мы по-быстренькому где-то между делом передадим вам привет, потому что вы молодцы, просыпаясь вместе с нами. Да. Или уже кто-то давно проснулся и уже что-то делает вместе с нами. Ну, короче, вы красавчик.
0: Да, и все 3 часа мы проведем вместе. Будем много чего интересненького делать, играть, подарочки разыгрывать, слушать классную музыку и, конечно же, полезную информацию.
1: Все это для вас. И также для вас идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы везде вас ждем.
0: Да, и начинаем утреннее шоу «Бьешь» на Радио НС. Доброе утро.
2: На Радио НС.

0: свеженький, можно сказать, крутой настрой, потому что сегодня 1 октября, и мы начинаем новый отчет. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио НС и голосуйте за треки, которые мы слушаем с утра.
1: Ну и что? Мы вот с 1 октября решили, как удивить вас.
0: О-о.
1: Хотя, если честно, мы сами удивились. Там песня новая вышла, как будто бы новая, но мне ее, по крайней мере, мой плейлист подкинул как новую.
0: Угу.
1: Вот, я сейчас пытаюсь загуглить параллельно, когда она появилась.
0: 24-го, по-моему, сентября.
1: 23-го сентября
0: 23-го
1: 26-го года. Да. Сингл был выпущен в честь юбилея музыкального продюсера и главы лейбла Velvet Music Алены Михайловой. А исполняет песню Плетнева, прекрасная Анна Плетнева. Песня называется «Алена».
0: Ну что, будем слушать?
1: Конечно.
0: Все за? Погнали тогда.
2: Ты не спишь?

0: вот, видишь небо, ну и что? Так и здесь, спишь?
1: Да.
0: Хотя спишь, это уже более современная интерпретация, тут ничего не скажешь.
1: Сообщение, после которого можно блокировать.
0: Да, да, да. Но проходите все в наш телеграм-канал Радио НС, голосовалка уже висит, песня висит, ее можно скачать себе на телефон. Появился новый хэштег «Октябрь-2026», он вам в последующем пригодится.
1: Да, ну и, конечно же, голосуйте, в конце месяца узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или нет. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Биш», и впереди я расскажу, какой тип людей имеет все шансы добиться успеха. Друзья, не пропустите.
0: Давай.
2: На радио МС.

Юмор, который заряжает. Новости, которые удивляют. Факты, которые хочется обсудить. Игры, которые хочется выиграть. Все это в шоу «Бэш» на радио НС. С 7 до 10. Слушай, включайся, выигрывай.

0: 7:16 в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Здрасте, здрасте.
0: И прямо сейчас, друзья, кое-что интересненькое вам расскажу.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, какой тип людей имеет все шансы добиться успеха.
1: Угу.
0: Британские ученые, наши любимые, выяснили, да, какие люди чаще добиваются успеха. И
1: какие
0: это амбиверты. Те, кто умеет быть и интровертом, и экстравертом одновременно. Они легко адаптируются, умеют договариваться, терпеливые и даже гибкие. При этом отстоять свое мнение тоже могут, просто без криков и без драм. Ученые советуют, как ты, получается, учитывать свой характер при выборе профессии. Я, кстати, тоже амбиверт. Могу весь день молчать, а потом 3 часа рассказывать, как я устала. Экстравертно.
1: А я теперь, наконец-то, больше не буду путаться в том, кто такие экстраверты, кто такие интроверты. Я просто буду амбивертом,
0: да,
1: и
0: вот
1: все.
0: Это удобно.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: гарантий.
1: Ну что, ребятки, уже 1 октября на календаре, четверг, 7 часов и 23 минуты в Казахстане. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня не торопитесь соглашаться на первое предложение. Чуть позже появится вариант, который устроит вас гораздо больше.
1: Тельцы, день начнется вполне обычно, но одна приятная деталь заметно его украсит. Иногда для хорошего настроения действительно нужно совсем немного.
2: Близнецы, сегодня вы можете случайно узнать то, что давно хотели выяснить. Причем ответ окажется гораздо проще ваших предположений.
1: Раки, четверг хорошо подходит для маленькой передышки без чувства вины. Вы не обязаны постоянно быть занятыми, чтобы день считался полезным.
2: Львы, сегодня кто-то обратится к вам именно потому, что доверяет вашему мнению. Приятно понимать, что ваше слово действительно имеет значение.
1: Девы, одна привычная задача неожиданно займет меньше времени, чем вы рассчитывали. Освободившиеся минуты точно не пропадут зря.
2: Весы, сегодня удастся легко выйти из ситуации, которая сначала могла оказаться неловкой. В нужный момент вы найдете правильную интонацию.
1: Скорпионы, какая-то старая обида сегодня потеряет прежнюю силу. Вы вдруг поймете, что давно уже не хотите возвращаться к этому чувству.
2: Стрельцы, начало октября может подарить желание немного изменить привычный ритм. Не откладывайте это только потому, что четверг кажется слишком обычным днем.
1: Козероги, сегодня вас порадует результат, который можно увидеть буквально перед глазами. Хорошо, когда проделанная работа наконец перестает быть только процессом.
2: Водолеи, неожиданно ассоциация поможет вам вспомнить кое-что важное. Иногда нужная информация возвращается в голову именно в самый подходящий момент.
1: Рыбы, сегодня какая-то простая вещь окажется источником настоящего удовольствия. Вы поймаете себя на мысли, что для хорошего дня вовсе не обязательно должно происходить что-то большое.
0: Астрология без гарантий.

0: Это утреннее шоу «Беш» на радио НС. 7:29 в Казахстане. Лима Бигмурзина и Ксения Панченко. С вами доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, впереди у нас рубрика «Не хабар».
0: Да.
1: Мы будем слушать голосовые.
0: Да.
1: Ты это сказала или нет?
0: Мы будем... Говори, говори.
1: Да.
0: Я еще не говорила.
1: Мы будем слушать голосовые по номеру 775-106-2011. Вы должны нам их прислать.
0: Да.
1: Просто обязаны.
0: Тема сегодняшнего эфира, я думаю, что касается абсолютно всех, потому что мы будем сегодня обсуждать, что лучше, квартира или частный дом.
1: Я вообще предлагаю, знаешь, устроить такой мини-баттл, и типа на каждом сообщении, которое нам придет, мы просто себе там в заметке отдельно будем ставить плюсики, и потом посчитаем.
0: Что выиграет.
1: Да, где больше будет вот голосов. Да.
0: Поэтому ждем уже сейчас ваши голосовые сообщения. Еще раз, WhatsApp номер 8775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Ну и далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть 2 билетика на спектакль.

0: Слушай, эти девочки, хорошо, что по-прежнему никто не умеет читать по губам, то вообще, что мы несем за эфиром, а потом с милыми лицами мы возвращаемся обратно к вам.
1: Да.
0: Но мне кажется, что у большинства женщин есть такой функционал, и, кстати, вполне возможно, что спектакль «Наши жены», который состоится уже сегодня в 19:00 в Театре Конкордия, тоже эту тему затронет.
1: Да, и сегодня как раз-таки вы сможете сходить вечером, классно провести время, а мы вам подарим 2 билетика, поэтому участвуйте в игре «Сейчас спою», которая у нас состоится впереди.
0: Номер нашего WhatsApp, куда нужно отправлять свои заявки, 775-106-2011.
1: Нам нужны 2 участника в заявке. Обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: спою.
1: Я надеюсь, что к этому времени, к 7.40, все успели распеться.
2: А я надеюсь, что нас никто не, по губам не читает в трансляции, о чем мы говорим.
1: Подожди, я только забыла то, что ты сказала, поэтому давай не будем. Короче, есть у нас участники, которые хотят побороться за билетики на спектакль «Нашей жены», который состоится уже сегодня в Алматы. Давайте с ними знакомиться.
2: Давайте, это Асхат из Алматы. Асхат, привет.
1: Доброе утро, Асхат.
3: Утро, всем доброе утро.
2: Да, веселее, Асхат.
1: Бодрячком.
2: Бодрячком. И Олеся тоже из Алматы с нами. Олесь, привет.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро, Алматы. Всем доброе утро.
1: Какие мне позитивные нравится. Люди мне у нравится. Нас, оказывается, в Алматы по утрам бывают.
2: Бывают.
1: Я обычно просто тех, кого на дороге вижу с утра, они не очень позитивные на самом деле.
2: Где вы ходите, друзья? Дайте знать.
1: Да.
2: Ну что, поем свои любимые песни. Ну и, конечно же, мы все дружненько в нашем телеграм-канале будем за вас голосовать. Совсем скоро там появится голосовалка, поэтому, друзья, зайдите уже сейчас, подпишитесь и готовьте свои пальчики, потому что без вас, ну никак.
1: Да, именно вы решите, кто пойдет сегодня на спектакль, Асхат или Олеся. Ну а на рандоме у нас сегодня первый был Асхат, поэтому сразу после гонга тебе и начинать.
3: Поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан и, разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять.
1: Внезапно. По-моему, Сюткина у нас еще никто не пел.
2: Никогда.
1: Вообще, ну, это
2: при
1: очень
2: нас
1: круто.
2: Точно.
1: Асхат,
2: ой,
1: молодец.
2: Молодец. Ну что, Олеся, теперь
3: спасибо
2: твоя
3: большое.
2: Очередь завоевать сердца наших радиослушателей. Погнали!
4: Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз, словно солнце в мире не было до нас. От заботы мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел. Для меня нашел.
1: Какие вы умнички!
4: Любовь похожая на сон.
2: Замечательная песня.
4: Сердец хрустальный перезвон.
2: Отличное исполнение, Олесенька.
1: Олесенька, у нас время, к сожалению, так кончается в эфире, мы поэтому всегда просим, чтобы начинали сразу
2: прям
1: с припева.
2: С кульминации. Но ничего страшного, все было здорово. И Асхат, и Олеся спели свои любимые
1: очень
2: песни.
1: Сюткин
2: и нам
1: против
2: тоже все Аллы
1: Борисовны, это вообще,
2: о,
1: конечно,
2: где вы такое
1: битва века.
2: Видели. Ну что, погнали голосовать?
1: Да, побежали в телеграм-канал Радио НС, голосовалка уже там.
2: Асхат, Олеся, далеко не уходите, итоги будем подводить вместе.
0: Сейчас спою.

0: пою.
1: Друзья, пока не поздно, скорее зайдите в телеграм-канал Радио НС, подпишитесь и под последней голосовалкой оставьте свой голос, потому что Асхат и Олеся сегодня замечательно выступили, спели свои любимые песни, и борются они за два билетика на спектакль.
2: Обалдеть, что творится в нашем телеграм-канале Радио НС. Там все в восторге и от Сюткиной, и от Пугачевой. Ага. Асхат Сюткин сегодня пел, и Леся Пугачева. Давайте их снова поприветствуем в эфире. Доброе утро, ребят.
1: Привет еще раз.
3: Доброе-доброе утро.
1: Угу. Асхат, мы тебя
3: доброе
1: не будем.
3: Утро.
1: Все на линии.
2: Все на месте, да. Там все в восторге от вас. Правда, вы, пожалуйста, свои радиоприемники только выключите, а то мы сейчас будем ругаться.
1: Угу. Да, убавляйте пока звук, потому что сейчас самое важное будет происходить, потому что мы уже останавливаем нашу голосовалку для того, чтобы узнать, кто из вас идет сегодня на спектакль.
2: Вот прям, чтобы не ошибиться, я обновляю наш телеграм-канал Радио НС, потому что голоса сыпались буквально каждую секунду. Кто радиоприемник опять не отключил? Леся, ругать буду. Ну-ка,
1: Лесенька, отключаем. Время уже не тянем, потому что голосовалка уже от...
2: 190 человек сегодня проголосовало за вас. Ребят, вы покорили 190 сердец нашим эфиром. И со счетом 77-23 побеждает Асхат из Алматы.
1: Асхат, мы тебя поздравляем.
3: Поздравляю, брат.
2: Асхат, именно ты сегодня идешь на спектакль «Наши жены», который состоится в Алматы 1 октября в 19:00 в Театре Конкордия. Там будут классные артисты, классные актеры. И мы там тоже будем.
1: Да, очень здорово. Сходи обязательно.
4: Обязательно. У меня годовщина с супругой, 19 лет. И поэтому у меня есть как раз повод, и мы сходим с ней обязательно.
1: Ну, слушай, мы поздравляем тебя и твою супругу.
2: Супругу как зовут, Асхат?
4: Лязат.
2: Асхат и Лязат, мы вас поздравляем, вы большие умнички. 19 лет в наше время, это ого-го, между прочим.
1: Ого-го.
2: Срок, знаете ли.
4: Спасибо большое.
1: Олесенька, дорогая, ты тоже была шикарна сегодня. Ну, давай в следующий раз ты напиши нам еще раз, и тебе там повезет больше.
2: Олесенька от нас уже сбежала, но я думаю, что она нас слышит. Асхат, ты оставайся на линии, за эфиром расскажем, как ты получишь билетики.
1: Асхат, ну и, конечно же, мы хотим кружочек от тебя. Телеграм. Радио НС в комментариях. Будем ждать. Ну все, всех порадовали.
2: Да,
1: и слушатели, и себя, и Асхата, и Олесенька, я думаю, счастлива. И продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою. Разные мысли. В гостях потому хорошо, что там к тебе не смогут прийти гости. Жернова. 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Стиральная машина Хайер с загрузкой до 6 килограмм всего за 154 990 тенге. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
5: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
0: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. НС радиосында жарнама. 356 60

0: Амбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Биморзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
3: Доброе утро, ребятки. У нас 2 часа еще есть, а это значит, что много всего интересного планируется. Mm-hmm. Но в ближайшие минуты я вам расскажу, миф это или реальность спать и худеть.
2: Так, а также послушаем ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, друзья, расскажите, что вы больше предпочитаете, что вы больше любите, жить в квартире или в частном доме. Мы ведем статистику.
3: Ну, а еще статистически верно, что каждый будний день мы разыгрываем 20 литров бензина, да. 8.40 в игре «Пит-стоп», и сегодняшний день не исключение.
2: Ну и, конечно же, в следующем часе попытаемся

0: Взломать наш банкомат, а в банкомате уже 65 тысяч тенге накоплено.
1: Ну и прямо сейчас на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС идет прямая трансляция, где радио можно не только послушать, но и посмотреть.
2: Шоу на Радио НС.

0: все по фактам.
1: Ну что, ребятки, что у нас по факту? Интересные новости.
2: Что там?
1: Потому что тут встает, значит, вопрос. Миф это или реальность, что можно спать и при этом худеть? А вот что, если для хорошего сна и даже не надо укутываться потеплее, а наоборот немножко убавить температуру?
2: Так.
1: Ученые действительно нашли интересную связь между прохладой и работой организма. Угу. В исследовании были отобраны 5 здоровых мужчин. В течение месяца они спали в комнате с температурой около 19 градусов.
2: Вместе?
1: Не знаю. После этого у них увеличился объем активного бурого жира, а чувствительность организма к инсулину после еды улучшилась. Звучит это так, как будто нашли идеальный лайфхак. То есть поставил кондиционер на 19 градусов, и организм всю ночь такой сам по себе тебе сжигает жиры.
2: Они друг друга грели там.
1: Лима, не буди фантазию. Но реально, на самом деле, не все уж прям так красиво. Бурый жир действительно расходует энергию, чтобы производить тепло. Однако это исследование не доказывает, что прохладная спальня может заметно помочь похудеть или что во время сна вы начнете сжигать дополнительные 200 калорий каждый день.
2: Ага.
1: Тем более, что в эксперименте участвовали всего 5 человек. А вот для самого сна прохлада действительно может быть полезной. То есть, когда нам жарко, организму сложнее снижать внутреннюю температуру, которая естественным образом падает перед засыпанием. Поэтому прохладная комната может помочь быстрее расслабиться и лучше спать.
2: Но это не значит, что не нужно включать отопление, друзья.
1: Да, и не надо ставить кондиционер на 16 градусов. Mm. Тут как бы все индивидуально. А главное, не превратите, в общем, спальню в холодильник, потому что если вы всю ночь будете дрожать под одеялом, организм, конечно, будет работать, но сон от этого лучше не станет.
2: Да, вы цены на коммунальные услуги видели?
3: Мы только что обсуждали. Ой.

0: друзья. Утреннее шоу-беш на Радио НС продолжается. Впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем, что же все-таки, по вашему мнению, лучше, частный дом или квартира.
0: Угу. Ну, я могу сказать, что да. Я больше за квартиру, потому что, ну, вышел из дома, все, обслуживание дома закончилось. Угу. Максимум, что ты можешь сделать по хозяйству, связанное с улицей, это вынести мусор, и все. Мне норм так жить, извинитесь, друзья.
1: Ну что же, записали ли именно мнение, она за квартиру.
0: Отметила,
1: а
0: да,
1: за
0: Русик?
1: Что вы 775-106-2011 присылайте голосовое.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Секвойя – ғаламшардағы ең бейік ағаш. Бірақ сынғыштығына байланысты, оның ағашы тұрмыстық қажеттіліктерге жарамай.
2: Жарнама.
4: Күз – жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин – тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356-60-00.
5: У подруги, помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин, но нет, совсем не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка, по секрету. Я бросила, ну сейчас так захотела.

с подругой набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука.

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: В общем, не стали мы ждать этих ученых-экспертов для того, чтобы они приехали к нам в Казахстан и расспросили наших слушателей, что же они любят больше, квартиру или частный дом.
3: Сегодня мы ведем свою статистику, ставим плюсики, поэтому давайте скорее слушать.
2: Да, первая голосовая.
4: Доброе утро, девчата. Как ваши дела? Как настроение?
3: Доброе Привет. Утро, спасибо, хорошо.
4: Живу в квартире, но мечтаю о своем доме. Угу. Все-таки это лучше, я считаю.
3: Плюсик к дому записали.
2: Плюсик к дому, да.
5: Доброе утро, девчули красотули.
3: Привет,
5: как дела?
3: Хорошо.
5: В частном доме сделать можно то, что в квартире невозможно.
3: Так.
5: Банька, огород, шашлыки. Угу. Пей, веселись и шуми.
3: Да.
5: В квартире стены тонки. Все слышно у Ксении или мы. В квартире можно увидеть в окошко.
3: Ага.
5: Нецензурное зрелище немножко.
6: В частном доме тоже можно
2: Понятно
6: увидеть.
2: Теперь, ага. чем занимается Олжик у нас по вечерам.
3: Подглядывает.
2: А бинокль-то есть для удобства. Так, идем дальше.
7: Здравствуйте. В доме лучше. Там можно и бассейн, и шашлыки, и огород. Да и детям хорошо. Меньше шума. А в квартире ничего этого нет.
3: Поняли.
7: Ушел утром на работу, пришел вечером на работу, и все.
2: Тоже работа.
3: Но, в принципе,
2: жить
3: дом,
2: в квартире
3: дом,
2: тоже работа.
3: Дом не нужен, да, если ты ушел утром на работу, вечером ушел на работу. Ну, как будто бы дом вообще не надо.
2: Да, идем дальше.
8: В частном доме полный трэш. Слушать в одного наш беж. А в квартире красота. Подъем соседей в 7 утра.
3: Сочувствуем всем уральским, кто живет рядом с Балашовым.
2: А мне интересно, есть ли у них домовой чат? И они с утра пишут: о, беж начался. Да.
6: Балашов проспал сегодня, бежа нет в 7 утра. Срочно, срочно будите Влада.
2: Будите Влада, да. Идем дальше.
9: Ассаламу алейкум, Казахстан.
3: Доброе утро, доброе утро.
9: Большой привет. Частный дом. Это очень круто.
3: Плюсик.
9: Это очень классно.
3: Есть.
9: Я 22 года жил с рождения в частном доме.
3: Да.
9: После свадьбы переехали в квартиру. Но не скажу, что в квартире очень плохо, но есть свои минусы. Но самый большой минус для меня – это парковочное место.
3: О, да.
9: Блин, в ЖК, пока ты найдешь свободное место, это капец. 3-4 круга ты можешь сделать вокруг ЖК.
3: Да.
9: А в частном доме классно. Подъехал, открыл ворота, заехал и все.
3: Иногда даже не открыл, просто свои же ворота поджал, и все.
2: Да-да-да. Идем дальше.
10: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, девчонки.
3: Привет.
2: Доброе утро.
10: Лучше, конечно, дом. Свой дом, свой участок, на котором сам садишь цветочки, помидорчики, огурчики. Это такая прелесть. Это так классно. Конечно, работы в нем больше, чем в квартире. Но от этого ты кайфуешь.
3: Я когда
10: движение,
3: дом куплю,
10: жизнь, в конце концов.
3: Я вот эту
10: хорошего
3: красотку
10: дня.
3: Двигаться позову к себе. В гости.
2: Она любит такое.
3: Да, помидорки, огурцы. Я
2: Сейчас.
3: Свежие помидорки, огурцы тоже
2: Сейчас
3: люблю.
2: Номер тебе скину.
3: Да, да, да.
2: Идем
3: да.
2: дальше.
11: Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе.
11: Доброе утро, Радио НС. Привет, девчата. Ну
3: привет,
11: что
3: привет.
11: Может быть лучше в частном доме?
3: Что?
11: Это жить в деревне, свежий воздух,
3: даже так?
11: Когда вокруг тебя хвойный лес и птички. Ничего.
2: Иногда хочется реально сбежать куда-нибудь.
3: Мне сразу представился лесок, когда из семьи выезжаешь в Павлодар, там вот есть березовая роща и лес, потом начинается, ой, вот там бы.
2: Я там не была.
3: Ой, там
2: не могу
3: красиво.
2: Даже представить эту красоту, просто поверь. Идем дальше.
12: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
12: Доброе утро. Ну, вообще мобильнее, удобнее для меня, для моей семьи квартира. Ну и плюс мама говорит, типа, ну, конечно, дом не квартира, мне меньше работы. Но если серьезно, то частный дом – это прикольно. Такой раз вышел, если есть баня, пошел в баню. Не знаю, в бассейн, спрыгнул в бассейн сразу после бани. Не знаю, у кого-то есть частный, ну, у кого-то есть свой огород, можно прям с огорода еду есть. Ну, в общем, везде свои плюсы, на самом деле.
3: А ты готов, дружочек-то, вести весь этот огород, бассейн мыть, баньку подчищать?
2: Да.
3: Тоже, на самом деле, сложная работа, вот правда.
2: Угу, идем дальше.
13: Привет, Радио НС, привет, Шубеш, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
3: Доброе утро,
13: что лучше всего? Наверное, я как бывший житель дома скажу, что дом, но в квартире тоже есть свои плюсы. То, что печку топить не надо, и, ну, как бы цивилизация. А я вот когда жил в поселке, там не было ни газа, ничего такого у нас здесь. Поэтому
3: Серёнь, ну, время
13: печное
3: идет.
13: Отопление, уголь, зола, вот это дрова, все вот это вот постоянно, короче, ну, таскать вот это все. Приходишь, тогда я малой был, не работал, но все равно таскал. А потом, когда стал уже взрослый, стал работать еще, вот уставший еще, и потом после работы вот это все устраиваешь, таскаешь. Тяжело очень было. Сейчас в городе живешь, как бы попроще.
3: Ну,
13: этим всем ничего таскать нигде не надо, короче, как бы это.
3: В общем, Серега,
13: для души дача все равно есть.
3: За квартиру
13: воздух,
3: или
13: земля,
3: за
13: все дела.
3: Все-таки дом, ну, мне я кажется, что-то не поняла.
6: С учетом цивилизации, того, что сейчас все есть, вот.
3: Тогда плюсую его за дом. И идем дальше.
0: Доброе утро, девчата.
3: Привет.
0: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан.
3: Доброе.
0: Всем хорошего дня. Но больше всего предпочитаю я жить в частном доме.
3: Ух ты.
0: Но если это частный дом, благоустроенный. Не люблю топить печку, выносить это все в залу, рубить дрова. Вот. То мне, если частный дом не так благоустроен, то мне лучше жить в благоустроенной квартире.
3: Че, номер сохранили? Печку топить, будем звать вас в случае чего. Вот такие были сообщения к этому часу. Продолжим их слушать обязательно в следующем. Не пропустите.
1: Эй, Бауров, не хавар!
14: Не хавар, родной!
1: А ты живешь, не хавар!
14: Не хавар!
3: У нас есть 20 литров бензина, и через несколько минут мы расскажем, как их забрать.

0: друзья, наши хорошие, наши дорогие, пришло время отправлять свои заявки в нашу игру «Пит-стоп».
1: Да, там у нас есть 20 литров бензина, и они могут достаться именно вам. Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, ну а в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Заправь по-братски.
1: Ну что, ребятки, мы готовы заправить вас на 20 литров бензина в нашей ежедневной игре «Пит-стоп».
2: Да, и можно сказать реально по-братски, потому что сегодня у нас в эфире такой «I'll be back». Айбек из Караганды с нами. Айбек, привет. Сейчас поймете, почему «I'll be back».
3: Доброе утро.
2: Привет, привет. И Алибек из Караганды. Мальчики, привет, доброе утро.
3: Утро.
1: Ну что, ребят, 20 литров бензина у нас сегодня с вами на кону. Борьба у нас стандартная. 3 вопроса, ответы ваши числовые. Ну и тот, кто будет больше отвечать правильно, либо ближе к правильному, соответственно, и заберет свою двадцаточку. Радует, конечно, то, что бензин сегодня по-любому в Караганду попадет.
2: Так, ну что, желаем вам удачи, парни, и начинаем игру.
1: Ребята, мы сегодня с вами оказались в Кызылорде. И, конечно же, первым делом мы хотим включить волну Радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Кызылорде? Айбек, как ты думаешь?
3: 104.
1: 104, ответ принят. Алибек, твой ответ?
3: 106.
1: 106, ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Отлично. Давайте поедем с Кайсар-арены в Ледовый дворец. Скажите, сколько минут мы будем на машине ехать? Алибек, как ты думаешь?
3: Еще раз, Ледовый дворец и куда?
2: Получается, мы выезжаем с Кайсар-арены в Ледовый дворец. Сколько минут займет наша поездка на машине?
3: Минут 15.
2: 15 минут. Твой ответ принят. Айбек?
3: 16.
2: 16. Твой ответ тоже принят. Идем дальше.
1: Айбек, тебя почему-то очень плохо слышно, как будто включена громкая связь. Устрани, да, пожалуйста, этот момент. Ребят, третий вопрос. А сколько минут мы будем ехать с вами, согласно Яндекс.Картам, на самокате с Кайсар-аренды до Ледового дворца? Айбек, как ты думаешь?
3: 28 минут.
1: Сколько? 20 сколько?
3: 28.
1: 28. Ответ принят. Алибек, твой ответ?
3: 25.
1: 25. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле Радио НС в Кызылорде вещает на частоте 107,7. И здесь Алибек оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Поздравляем тебя. Ну, а на машине, если мы выйдем с Кайсар-арены до Ледового дворца, мы будем ехать ровно 3 минуты, друзья. И здесь у нас был ближе тоже Алибек. Алибек, мы тебя поздравляем. Второй балл твой.
1: Но в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько минут мы будем ехать уже на самокате с Кайсар-арены до Ледового дворца, и все это в Кызылорде. Правильный ответ – 10 минут. И здесь тоже Алибек оказался ближе, и со счетом 3-0 Алибек из Караганды забирает свой бензин.
2: Ну что, поздравляем тебя. В любом случае, бензин сегодня улетает в Караганду, и это радует.
1: Айбек, ну а ты, пожалуйста, не расстраивайся. Вот видишь, насколько рядышком фортуна прошла с тобой.
2: Видишь?
3: Хорошо, спасибо большое.
1: Хорошего тебе дня, хорошего настроения. И Караганде сегодня спасибо, мы отправляем двойной привет.
2: Да. Алибек, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина, а мы продолжаем. Доброе утро.

с утра тебе хочется поработать. Ляг поспи. Должно пройти. Шоу «Бэш» на радио НС.

0: Африке.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребятушки, часочек у нас в запасе есть, а это значит, что еще много всего интересного будет. В самые ближайшие минуты, например, у нас будет гороскоп.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, что вы предпочитаете больше, квартиру или же жилой дом, частный дом.
4: Мы ведем статистику, да. Все записываем, все фиксируем. Ну, а также в этом часе большой куш мы снова попытаемся забрать 65.

0: тысяч тенге накопленном в нашем банкомате.
1: Да, и, друзья, не забывайте о том, что идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Подключайтесь, ну а мы продолжаем. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Вставать 7 утра легко. Главное подобрать правильный часовой пояс.
1: Я встаю в 7 утра, мне легко.
0: Шоу «Беш» на радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9:09 показывают часы в студии радио НС. На календаре по-прежнему уже целое 1 октября, четверг. И прямо сейчас гороскоп. Поехали.
2: Итак, Овны, сегодня не торопитесь соглашаться на первое предложение. Чуть позже появится вариант, который устроит вас гораздо больше.
1: Тельцы, день начнется вполне обычно, но одна приятная деталь заметно его украсит. Иногда для хорошего настроения действительно нужно совсем немного.
2: Близнецы, сегодня вы можете случайно узнать то, что давно хотели выяснить. Причем ответ окажется гораздо проще ваших предположений.
1: Раки. Четверг хорошо подходит для маленькой передышки без чувства вины. Вы не обязаны постоянно быть занятыми, чтобы день считался полезным.
2: Львы. Сегодня кто-то обратится к вам именно потому, что доверяет вашему мнению. Приятно понимать, что ваше слово действительно имеет значение.
1: Девы. Одна привычная задача неожиданно займет меньше времени, чем вы рассчитывали. Освободившиеся минуты точно не пропадут зря.
2: Весы. Сегодня удастся легко выйти из ситуации, которая сначала могла показаться неловкой. В нужный момент вы найдете правильную интонацию.
1: Скорпионы, какая-то старая обида сегодня потеряет прежнюю силу. Вы вдруг поймете, что давно уже не хотите возвращаться к этому чувству.
2: Стрельцы, начало октября может подарить желание немного изменить привычный ритм. Не откладывайте это только потому, что четверг кажется слишком обычным днем.
1: Козероги, сегодня вас порадует результат, который можно увидеть буквально перед глазами. Хорошо, когда проделанная работа, наконец, перестает быть только процессом.
2: Водолеи, неожиданная ассоциация поможет вам вспомнить кое-что важное. Иногда нужная информация возвращается в голову именно в самый подходящий момент.
1: Рыбы. Сегодня какая-то простая вещь окажется источником настоящего удовольствия. Вы поймаете себя на мысли, что для хорошего дня вовсе не обязательно происходит что-то большое.
0: Астрология без гарантий.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: выходной.
1: А ты живешь не хабар?
0: Не хабар.
2: Ну, голосовых сообщений очень много, поэтому
3: слишком
2: у нас сегодня будет двойной не хабар, ребят.
3: Давай. Давай слушать скорее, что же нам рассказывают за дом люди или за квартиру, а я ставлю отметки, ставлю плюсики.
2: Да, погнали.
4: Доброе утро, радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны. Значит, до окончания школы я жила в земельном доме в Ауле, да? И всегда мечтал жить в благоустроенной квартире.
2: Так.
4: Сейчас уже, когда пошел пятый десяток, порой задумываюсь о том, чтобы заиметь загородный домик или дачу, чтобы на выходные с детьми там проводить время и уехать от городской суеты. Но это цель, и мы к нему движемся. Я думаю, что каждый человек выбирает сам, где ему удобно. Ну, в данный момент, конечно, удобно жить на квартире, потому что я и супруга, мы работаем, и как бы приходим, и вот так. Всем удачного дня, с уважением, сын маминой подруги. Пока-пока.
3: Жопкин баласа. Ну, в Чубарах тоже хорошие домики есть.
2: Ну, в перспективе, Мадьяр, получается, даже частный дом.
3: Я, честно говоря, не поняла, зачем Мадьяр, он так сложно объяснял. Вообще.
2: Воздержался, в общем.
3: Ну, да, я записала, воздержался.
2: Окей, идем дальше.
5: Доброе утро, дорогие наши красотульки!
3: Привет, доброе утро, Паш!
5: Однозначно лучше частный дом, если ты не боишься трудностей и ты готов к физическим работам. Потому что в частном доме всегда найдется работа, даже банально подмести во дворе.
3: Ой, в квартире тоже хватает.
5: Зимой снег покидать – это вообще кайф.
2: Но я слишком ленивая, чтобы жить в частном доме.
3: А еще в квартире, мне кажется, можно с соседями подраться. Ну, то есть, типа, там тоже не надо бояться физических усилий, поэтому...
2: Это точно.
3: Ну, тут палка в двух концах, конечно, но я записала.
2: Мы, кстати, в чате...
3: Деретесь?
2: Деремся за лавочку, которую хотят убрать, а мы хотим оставить. Вот такие дела, идем дальше.
6: Не нужны мне дом и дача, ни квартира в Астане. Улыбнулась мне удача. Вот кайфую в конуре. С вами сын маминой овчарки и тымбаласа. Всем пока-пока.
3: Ах ты какой кобелина-то.
2: Тоже воздержался, получается.
3: Не, мне кажется, тут вообще не надо. У нас не было такого варианта ответа.
2: Ну да, идем дальше.
7: Привет, Радио НС.
2: Привет.
7: Всем привет.
3: Доброе утро.
7: Всему Казахстану. Я за частный дом. Так могу сказать смело, потому что в 2001 году переехали в частный дом на берегу реки.
2: Вау.
7: И вообще нисколько, ни капли об этом не жалею.
3: Ни стыда, ни совести, ни
7: отдаешь. В благоустройках делать нечего. Переезжайте все в частные дома.
2: Адрес, кстати. Представляешь, человек живет у реки. Вау.
8: Идем доброе дальше. Утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
8: Всем
2: привет.
8: Желаю отличного четверга.
2: Спасибо.
8: И позитивного, продуктивного дня. По поводу сегодняшней темы, где лучше, в частном доме или в квартире. Я больше всех предпочитаю жить в квартире, потому что в квартире всегда тепло, уютно, столько комнаты. Мы там убираемся, бывает по субботам, воскресеньям. Мусор тоже выносим и уши готовим. Всем желаю отличного настроения.
3: Никита, у меня вопрос. В смысле, вы в квартире убираетесь, а думаете, что люди, которые живут в домах, они не убираются?
2: Вообще не убираются.
3: Они просто окно открыли, туда мусор в окно выкинули, да, и все, или прям на пол. Ну, то есть, как это в твоей фантазии происходит? Объясни, пожалуйста.
2: Да, очень интересно.
3: Я хоть и в квартире живу, но я не понимаю.
9: Добрые девчонки, вы прелесть, вы хорошо понимаете настроение.
3: Спасибо.
9: По поводу, что лучше, квартира или дом, мне лучше дом. По крайней мере, это мое мнение.
2: Плюсик отметили все, в частном записали. Доме. Идем дальше.
10: Доброе утро, девчата, красавицы.
2: Привет.
3: Доброе утро.
10: Доброе утро всему Казахстану.
2: Так.
10: Пламенный привет из города Талдыкурган.
3: Талдыкурган.
10: Хочу сказать, когда я прихожу к друзьям в частный дом, мне хочется жить в частном доме.
2: Угу.
10: Но когда я возвращаюсь себе в квартиру после гостей, я понимаю, что квартира это намного лучше, чем частный дом. Мне комфортнее жить в квартире.
3: Особенно,
10: я вполне согласен
3: с Лимой. Паркинг.
10: Так что как-то так.
2: Плюсик за квартиру. Неужели
3: записала.
2: Появился? Идем дальше.
11: Всем привет, привет с Питера. Всем хорошего дня.
2: Привет.
3: Взаимно, доброе утро.
11: Долгое время был за квартиру благоустроенную. Но пришел коронавирус, который запер нас всех в этих квартирах.
2: Ага.
11: Никуда нельзя было сходить. Поэтому мы построили свой дом.
2: Вау.
11: Я вам скажу, я теперь за дом, особенно когда он построен своими руками.
2: Ух.
11: Простор, широко, баня есть, детям есть где бегать, можно шуметь.
2: А
11: друзья приезжают на шашлыки.
3: Потрачено.
11: Ни коронавирус, уже ничего не страшно.
2: Класс.
11: Так что я за дом, особенно если он построен своими руками, и он благоустроенный. И да, благодаря дому я скинул 30 килограмм.
3: О, вот это кстати, весомый аргумент такой. Весом в 30 килограмм аргумент.
2: Угу. Сейчас тут, у меня появилась мотивация скинуть. Но нет, все-таки я за квартиру. Вот. Впереди Нехабар, продолжим, друзья, слушать. А пока продолжаем. Доброе утро.
0: Нехабар, родной.
1: А ты же видишь, Нехабар.
0: Нехабар.
12: Разные мысли. Нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь. Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
13: НС радиосында жарнама. 350 алты

0: выходной.
1: А это женщина, не хабар.
2: Не хабар.
3: В ускоренном темпе мы прослушали за эфиром ваши голосовые сообщения. К сожалению, не все войдет в эфир, но плюсики...
4: Но я все записала.
3: Да-да-да, мы отметили, а мы пока идем дальше, слушаем.
5: Доброе утро, Дионес, доброе утро, Казахстан. Я все свое детство, студенчество, молодость, так скажем, жила в частном доме. Так. У него очень много минусов, тем более в те времена, когда тупишь печку, вносишь жалу, таскаешь воду.
4: Ой,
5: очень много минусов, плюс каждое лето побелка, покраска, ремонт. Но сейчас, после 30, я задумываюсь о том, чтобы переехать в частный дом, тем более в Астане, близ Астаны, очень много классных локаций, доступных, со всеми благоустройствами, удобствами. И тем более построить дом сейчас, мне кажется, даже намного дешевле, чем купить квартиру в новостройке.
4: Вау.
5: Так что да, если есть такая возможность, то, конечно, жить в частном доме.
4: А можно в Алмату астанинские цены, пожалуйста?
3: Да.
4: Я вот всегда смотрю на недвижку в Астане и думаю, ну почему так надо в Алмате?
3: И почему там так холодно? Идем дальше.
6: НС Радио, привет.
4: Доброе утро.
6: Девчонки, привет, у меня страна.
3: Привет.
6: Мы живем в квартире. Вот, предпочитаем квартиру. Пришел с работы.
4: Принято.
6: Упал. Главное найти.
3: Упал.
6: А там дальше трава не расти. Жили в деревне, накопались, на огороде везде хватает. Частного дома прям очень хватает.
3: В общем, вот здесь вот стоит частный дом. Идем дальше.
7: Доброе утро, страна. Доброе утро, любимая Радио НС. Привет,
3: привет,
7: девчонки. Так, по дому и квартире. Раньше в квартире жить было как-то выгоднее. Ну, как бы комуслуги, все как бы дешевле должно было быть. А сейчас нынешними ценами вообще содержать лучше дом, я думаю. Вот я недавно свой дом продал и купил квартиру, и переехал на квартиру, ну, в другой город, получается. Тут не стал покупать частный дом. И все-таки я решил, что дом гораздо лучше. Там все свое хозяйство, все. Ты чувствуешь себя хозяином в этом доме. А на квартире ты как бы как квартирант.
3: Вернись в свой старый дом и скажи: верните мне мой дом. Идем дальше.
8: Привет, Радио НС, привет, Казахстан, привет, наши замечательные ведущие.
3: Hello.
8: Я за дом, потому что в доме очень клево. Это мы поняли в коронавирус. Нам очень было жалко людей в квартирах, потому что мы кайфовали. Реально, мы жарили шашлыки, мы загорали, мы отдыхали. В своем доме. Мы на улице, бывает, завтракаем, там, обедаем, не знаю, там, загораем, дети играют, гости приходят. Ну, классно, просто классно. Единственный минус – это расходы в доме. И если у тебя, как говорится, нерабочие руки, так сказать. А так, очень классно в доме. Мы жили в квартире и в доме, так что мы за дом.
3: Не уговорили меня.
4: Ну, судя по тому, что мы сегодня посмотрели на коммуналку с Лимой, цены, которые скоро будут, но я вам скажу, что это...
3: Такое.
4: Не факт. Ой, не факт.
3: Идем дальше.
9: Доброе утро, ваша постоянная слушательница из Алматы, Ирина.
4: Привет.
9: Хочу сказать, что у нас есть и частный дом, и квартира. В будни мы живем в квартире, а на выходные и на каникулы приезжаем в частный дом.
4: Дела.
9: На самом деле, в частном доме как-то больше, конечно, возможностей и для отдыха, ну и вообще комфортнее. Но по определенным обстоятельствам приходится жить в квартире. Мы, в общем, и то совмещаем.
3: Деловые какие, то и другое имеют. Крутяк, идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС, девчонки. Доброе утро.
3: Привет.
10: Сюда сегодня такое хорошее настроение.
4: Хорошо.
10: Хочу сказать, да, что квартира, конечно, удобнее. В нашем таком потоке движений, суеты. Квартира, конечно, удобна. Частный дом надо за ним смотреть, постоянно что-то делать. Поэтому я предпочитаю квартиру. Спасибо.
3: За квартиру.
4: Все, записали тоже.
3: Идем дальше.
11: Салам алейкум, Казахстан. Каздарики, салем.
4: Привет. Но
11: эта тема, я считаю, так будет относиться. Люди, которые привыкли, например, жить с утра, с детства своего, с рождения в частном доме, то есть, ну, то бишь, в деревне где-то. Он уже привык к этому распорядку дня, утром встать, в сарай сходить там. Зимой снег поубирать, печку потопить, дрова, уголь покидать, все это делать. А городской человек, который в благоустройстве жить, он больше к лени склонен, лентяй, так сказать. Он, конечно, не склонен жить в частном доме.
3: А про себя-то ничего не сказал.
4: Что-то я не поняла, да.
3: Какое-то мнение?
4: Я это, воздержаться, короче.
12: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, самые умные, самые красивые, самые умопомрачительные радиоведущие нашей страны. Дима, Ксения. Я считаю, что в квартире жить веселее. Ты... всегда знаешь, как дела в учебе у соседского мальчика через стенку. Ты всегда можешь узнать последние новости у бабушек внизу на подъезде. Почему цены повышаются, почему доллар сейчас падает. Все
4: это
12: можно
4: точно
12: узнать.
4: И кто в рейтинге
12: любую информацию
4: на районе.
12: Плюс, если у тебя нет соли, можешь зайти за солью какой-нибудь симпатичной соседки.
4: Ух, какой!
12: Поэтому в квартире жить лучше, я думаю.
3: Кстати, когда-нибудь ходила к соседям за солью?
4: Нет, ни разу.
3: А к тебе приходили?
4: Нет.
3: Почему? Мимо нас это
4: проходит. Почему это все только в сериалах?
3: Идем дальше.
13: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем прекрасного настроения. Мне нравится квартира больше, потому что в частном доме живу с подпидой. И когда квартира квартире, зато есть общедомовый чат, всякое разбираем, то ругаемся, то еще что-нибудь. Нам весело. Всем пока-пока.
3: Класс. И идем дальше.
0: Доброе утро, страна. Доброе утро, радио НС. Живу в частном доме. Я за частный дом. Хочу вместо огорода засеять все газоном, так как овощи можно купить в магазине и не париться. Так. Всем хорошего дня.
3: Ну что, Ксения Сергеевна, ты-то не высказала еще свое мнение?
4: Я вообще квартирный человек. Ну, я жила и в частном доме, и в квартире. Я квартирный человек.
3: Так.
4: Но я точно знаю, что я хочу себе хороший дом, хорошо отстроенный, в котором не надо будет топить печку, максимум баню топить. Ну, и то есть это, конечно, в процессе будет. Но на постоянку жить в квартире.
3: То есть ты за?
4: С паркингом! Чтобы рядом был паркинг.
3: И что, давай подводить уже итоги сегодня.
4: Я вот как раз открываю расшифровки, пу-пу-пу-пу-пу, и вот досчитываю последние голоса, потому что, конечно, это жир-уй не для ленивых пишут. Ну да, вот, ну, мы поняли, услышали, не для ленивых. Так, вы-то...
3: А я ленивая. Ладно уж, буду ленивой.
4: Если, короче, не вдаваться в точные цифры, то я вам скажу, что с перевесом аж в 3 раза победил вариант за дом.
3: Дом!
4: Да.
3: Класс.
4: Большее количество людей все-таки проголосовали за дом. Пересчитала я все голоса, посмотрела даже те сообщения, которые в эфире мы не успели послушать. Я их открыла сейчас. И вот вместе с вашими голосами я вам скажу, что дом все-таки в Казахстане рулит.
3: Ну и те, у кого есть жир и свой дом, зовите нас в гости.
4: В следующий раз обсудим, частный дом или юрта.
3: Кому пойдем в гости, еще тоже обсудим. Мы продолжаем.
1: Доброе утро.
2: Нихавар, родной.
3: У нас есть 65 тысяч тенге. Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

0: целых 65 тысяч тенге накопили мы с вами, друзья, в нашем банкомате. И давайте уже взламывать и забирать.
1: Да, и прямо сейчас уже отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: И самое главное, друзья, не забудьте указать название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». На радио «МС».

0: Вовчика по головам и...
1: Настроение встало с левой ноги? Ничего, мы его переставим. Шоу «Бэш» на Радио НС.

0: Повтори нам все сначала, повтори, о, как мне быть.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Большой куш активирован.
2: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате у нас накоплена нормальная такая сумма.
3: Да, сегодня 65 тысяч тенге мы пытаемся в нашем банкомате разыграть.
2: Да, и есть у нас участник игры, его зовут Марат, и он из Алматы. Марат, привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как дела, как настрой? Сорвался.
2: Ой-ой-ой.
3: Он. Сейчас я ему перезвоню.
2: Маратик, мы тебе сейчас перезвоним.
3: Это ли не его вина, это технически моя ошибка, потому что параллельно какой-то вот интересный человек, он пытался нам дозвониться в эфир, и пока я его убирала с линии, случайненько я убрала и Марата.
2: Так, мы сейчас, Марат, тебе будем перезванивать, ты нам в
3: Марат
2: ответ не звони.
3: Марат с нами на линии, да.
2: А, все, на линии.
3: Марат,
2: отлично.
3: Ты здесь?
2: Маратик.
4: Алло.
3: Да, о, все.
4: Да-да-да, я на связи.
3: Отвернули
4: отлично.
3: Марата.
2: Ну что, Марат, мы готовы начать игру, у нас для тебя готовы три вопроса, твоя задача ответить на все три вопроса правильно. Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
1: Первая цифра.
3: Марат, сегодня Международный день музыки. Поздравляем, конечно же, всех любителей музыки,
2: ура!
3: Ну то бишь нас с вами. И скажи, пожалуйста, Марат, какой музыкальный инструмент называют королем инструментов? Варианты ответов. Орган, рояль или скрипка? Как ты думаешь?
2: О. Марат?
4: Третья, скрипка, да?
3: Да,
4: третья?
3: Скрипка. Цифра номер три.
4: Пусть будет скрипка.
3: Цифра номер три принята, и мы идем дальше.
1: Вторая цифра.
2: Продолжаем тему музыки. Марат, скажи, пожалуйста, какой композитор написал произведение, которое длится 639 лет? Варианты ответов. Первое – Макс Рихтер. Второе – Джон Кейдж. И третье – Рагнар Кьертансон. Как ты думаешь?
4: Цифра номер один пусть будет.
2: Цифра номер один. Принято. Отлично. И мы идем дальше.
1: Третья цифра.
3: Мы продолжаем тему музыки. И скажи, пожалуйста, Марат, существует интересный факт. Практически у каждого культового хита группы «Абба» было рабочее название, которое отличалось от, ну, действительного, то есть финального. И давай поговорим с тобой о хите «Dancing Queen». Скажи, пожалуйста, Марат, под каким названием эта песня создавалась изначально? Варианты ответов. «Ticking Girl», «Honey Pie» или «Boogaloo». Как ты думаешь?
4: Цифра номер один, наверное.
3: Цифра номер один принята. И код с Маратом из Алматы сегодня получился 3-1-1.
2: В нашем банкомате 65 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
1: Это неверный код.
3: Марат. Где-то не прокатило. Давайте разбираться, где. Ошиблись мы сходу в первом вопросе. Королем инструментов называют орган. А так его называют орган из-за огромного диапазона мощности и размеров некоторых инструментов. Большие концертные органы могут иметь тысячи труб.
2: Вот это да. Во втором вопросе тоже, к сожалению, Маратик, мы ошиблись. На самом деле, американский композитор и авангардист Джон Кейдж написал пьесу «As Slow As Possible», что переводится как «настолько медленно, насколько возможно», исполнение которой, кстати, рассчитано ровно на 639 лет. Концерт начался 5 сентября 2001 года и должен завершиться 5 сентября 2640 года.
3: Как хорошо, что мы с вами никогда не узнаем, закончился он в 2640 году или нет. Ну и в третьем вопросе мы, на самом деле, Марат, тоже ошиблись. Главный хит группы ABBA «Dancing Queen» изначально создавался под рабочим названием «Boogaloo».
2: Представляете? Сейчас
3: вот
2: бы мы танцевали под «Boogaloo».
3: О, ну, что, прикольно, я бы танцевала.
2: Ну, ничего страшного, Марат. Мы тебя аплодируем все равно. Ты молодец, ты умничка.
3: Марат нас не слышит, потому что опять какой-то прекрасный человек пытается нам дозвониться. Пожалуйста, ну не звоните нам. Ну мы уже даже отыграли. Все.
2: Ну, Маратик, мы тебе желаем удачи, хорошего дня. Пиши нам еще, договорились?
4: Доброго.
2: Все, хорошего дня тебе желаем.
3: Мы надеемся, да, что Марат все услышал, все понял. Угу. А вот еще раз привет человеку, у которого номер телефона заканчивается на 1744, я тебя заблокирую.
2: Что происходит?
3: Заблочили 0399.
2: Да, ну ужас. И своим проигрышем Марат добавляет, кстати, в наш банкомат еще 5000 тенге уже завтра, в пятницу. В нашем банкомате целых 70 000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
5: Большой куш на радио НС.

0: Любимая наша подружка Луина в конце часа для вас спела свою любимую песню. Кстати, она такая зажигательная, мне кажется. Заряжает на весь день. Адреналина вам, девочки, мальчики, на весь день.
1: Ну, тем более, что мы свою песню тоже уже спели за 3 часа. Постарались сегодня, как обычно.
0: Кстати, да, сегодня же еще и день музыки. Будьте с нами.
1: Сегодня еще и 1 октября.
0: Будьте с радио НС. Много музыки мы вам обещаем. Ну и не забывайте о прямой трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале радио НС. А мы с вами прощаемся завтра в 7 часов утра. Встречаемся здесь.
1: Лима Бимурзина,
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

așa. Музыка Палаганди. Это не просто шоу. Это юмор, который будет. Настроение, которое передается. И подарки, которые можно забрать себе. Шоу Беш! Включай, участвуй, смейся. Шоу Беш!

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Манатының қазіргі армиясының саны 82 адамнан тұрады.
0: Жарнама.
2: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
0: МС радиосында Жарнама. 356.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Пушкиннің бойы небәрі 161 сантиметр болды.
0: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz. NS Radio-сында Жарнама. 326 60.

0: часом музыки. Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайф-чат. Лайф-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: И, друзья, всем-всем-всем пламенный привет! Ну что же, встречаем новый месяц, и сегодня 1 октября, четверг. Значит, у нас с вами чистый лист, и еще целых 31 день впереди, чтобы наполнить его хорошими событиями, музыкой и приятными моментами. На часах ровно 15.01, да? А значит, мы официально открываем программу «Лайв-чат» на радио НС. Здесь можно передать привет, поздравить близкого человека, сказать несколько теплых слов или просто напомнить кому-то, что я о тебе помню. Пишите на наш WhatsApp, но номер 775-106-2011. Ну, а первый час нового месяца, именно после обеда, это важно, пусть начинается с правильного настроения. Встречаем трек «Rockabye», и пусть этот трек задаст нам хороший ритм на весь октябрь. Лайв-чат, радио НС, погнали!
0: Лайв-чат, номер WhatsApp 8 775 10

0: Лайв-чат.
1: Друзья, стартуем программу «Лайв-чат». 15 часов 6 минута вовсю. И ваши сообщения в этот момент поступают к нам в личку в WhatsApp. Напоминаю, номер 775-106-2011. Обязательно присоединяйтесь. Ну а пока же, добрый день, Радио НС. Передайте, пожалуйста, огромные теплые приветы из Питера моей сестренке Альбине из города Кустанай. Терпение тебе, моя родная. Крепко обнимаю. Очень сильно соскучилась. Люблю тебя. Целую. Береги себя. Твоя сестра Вика и племянник Сергей. Альбина, Вика и Сергей, как видим, сегодня на связи из Питера. Родные крепко обнимают вас и напоминают, чтобы вы берегли себя и также, что по вам очень сильно скучают. Добрый день, передаю огромный привет своему любимому зайке Варварюк Игорю. Я его очень сильно люблю и скучаю. Игорь, для вас сегодня вот такой вот большой привет от человека, который очень по вам скучает. Любовь передается прямо в эфире. Надеемся, что сигнал до вас дошел. Здравствуйте, я хочу передать большой привет Прокопчуку Владимиру, посылаю тебе лучики тепла и поддержки. Крепко обнимаю и целую, тетя Маша. Также ваша мама отправила сообщение, Владимир, что, в котором напоминает, что вы не одни. Моя любовь и поддержка всегда за твоей спиной, как невидимый щит. Люблю до луны и обратно по договору отбой. Твоя мама Олеся. Также к сообщениям, к приветствиям присоединяется друг Кудайбер.

0: агент, целых три отправителя в эту минуту для вас, Владимир, прозвучали. Так что ловите эти теплые слова и заряжайтесь их энергией. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаном, как твои дела? У нас же все хорошо, я на работе. Люблю тебя очень и безумно скучаю. Жаном осталось совсем немного, и ты будешь рядом. Береги себя и знай, что я жду тебя домой. Целую тебя крепко и обнимаю, твоя девочка Аира. Все сердечками. Али, Аира сегодня снова на работе, но мыслями рядом с вами. Говорит, осталось совсем немного. И долгожданная встреча уже совсем близко. Так что берегите себя. Ну, а на этом, друзья, пока небольшой. Делаем перерыв. Совсем скоро возвращаюсь. А пока же номер WhatsApp пишите и радуйте своих близких. Вот как хотел сказать.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.
2: Там

0: Лайфчат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайфчат». Собрал несколько ваших чудесных сообщений. Идем их зачитывать. Поздравлять сегодня надо нам. Друзья, Фоменко Влада, ты в весах у нас рожден. Коля шлет привет Найден. Старших, чтобы уважал, говорит Санек Байдал. Мимо базы не ходил, добавляет крокодил. Поделился, чтоб наваром, предложил Мишаня Ара. Сильно налегать не будем, подтвердил Володя Вуди. Чтоб Андрюша молодой смог бы сам дойти домой. Счастья, брат, тебе большого и от Влада Балашова. Загуляем так на сутки, как сказал нам Саша Уткин. Выставляйся, не робей, заявляет Дорофей. И не надевай кулек, написал Изюм Кулек. Калек, собирайся за совет от парашютиста. И привет наверняка от Андрюхи Мардака. Ну что же, Влад, сегодня у вас целая команда поздравителей. Коля, Санек, Крокодил, Мишаня, Володя, вся компания уже расписали программу. Осталось только отметить как следует. С днем вашего рождения. Здравствуйте, передаю привет лучшему мужчине Жантуре. Жаном, будь сильным. Ты мой герой и мотиватор. Знай, я рядом. Люблю тебя и очень сильно скучаю. Твоя жена Индира. Ну что же, Жантуре, Индира сегодня снова напоминает. Вы для нее настоящий герой и источник мотивации. Она рядом мыслями, любит и очень скучает. Здравствуйте. Можете передать привет моему любимому супругу Владимиру. У нас недавно была годовщина свадьбы. 20 лет вместе. Ух ты, мы из Казахстана, города Астана. От супруги Валентины. Ну что же, Владимир, 20 лет вместе, целая история, которой можно только гордиться. Валентина поздравляет вас с этой важной годовщиной и передает самый теплый привет из Астаны. С праздником вас! Здравствуйте, любимое радио НС. Лучшему и любимому коту на свете просто скажите, что я его безумно люблю. Сердечками, между прочим, и крепко держу за руку, даже на расстоянии. Я доехала нормально, от родни приветик. Только твое солнышко, любимое, которое светит только для тебя и всегда рядом. В любую погоду и в конце, и в любом конце земли. Люблю. Ну что же, кот, главное сообщение сегодня. Доставлено. Солнышко доехало нормально и уже на связи. Но любовь, как выясняется, расстояниями вообще не измеряется. Крепко держит вас за руку, даже издалека. Смотрим, что, друзья, еще есть. Одно сообщение успеем зачитать. Здравствуйте, многоуважаемая радиостанция НС. Пишет вам ваш постоянный слушатель Сергалишин Успеков с города Актау. Хочу передать привет и поздравить с днем элегантного возраста своих родных. Семью Тусуповых, дядю Ораза, тетю Гульнар, спос молодежной Карагандинской области. Пожелать им сибирского здоровья и кавказского долголетия. С поздравлениями, Сергалишин Успеков с города Актау Мангустауской области. Здесь просто, друзья, и комментировать нечего, только подтвердить все вышесказанное и присоединиться к замечательному посылу и пожеланиям, конечно же. Еще раз дядю Оразу и тете Гульнур, вам пламенный привет и настоящий приток энергии позитива. Как-то так, друзья. Ну, а тем временем делаем небольшую музыкальную паузу. Номер WhatsApp же 775-106-0011. Пишите.
0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья. Программа «Лайв-чат», 15 часов 30 минут. Заметил, что время летит невероятно быстро, так мы тоже ускоримся и будем читать ваши приветствия. Добрый день, дорогой Радио НС. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой племяннице Алечке. Пусть у тебя все будет хорошо. Если тебе становится иногда чуточку грустно, просто доставай из заначки счастливые воспоминания. И пусть они греют душу. С любовью, тетя из Кустаная. Алечка, тетя сегодня передает вам очень теплый привет и один хороший совет. Иногда самые счастливые моменты действительно стоит хранить в памяти, как маленький личный запас тепла. Ну или, возможно, у вас действительно есть заначка, которая сможет украсить ваши те моменты, которые сопровождают лишь грустью. Но их необходимо как следует заменить. Добрый день, Радио НС. Хотел бы поздравить свою любимую жену с днем рождения. Марина, люблю тебя. Ты лучшее, что есть у меня. Твой любящий муж Максим. Спасибо ведущим Радио НС. Вам большое спасибо за это сообщение. И Марина сегодня в эфире. Особенное поздравление от Максима. Он говорит прямо, что вы самое лучшее, что есть в его жизни. С днем рождения. Всем привет с города Семей. Всем хорошего дня, а также моей жене Киса, я тебя люблю. Киса, привет вам из Семей. Муж сегодня решил не мудрить и сказать самое главное всего в трех словах. Я тебя люблю. Добрый вечер. Передайте привет моему брату Миши от Козявки. Миша, Козявка снова вышла на связь, передает вам большой привет и, судя по всему, не собирается вас забывать. А можете передать привет моему любимому пасечник Руслану. Мой Шаном, поздравляю тебя с днем рождения. Я тебя очень-очень сильно люблю и очень скучаю по тебе. Не грусти там, знай, я всегда буду рядом. Моя любовь, с любовью твоя Даша. Руслан, сегодня для вас особенный привет от Даши. Она поздравляет вас с днем рождения, очень скучает и просит не грустить. Пусть этот день принесет побольше хороших эмоций, тем более ваш праздник. И на этом, друзья, также останавливаемся. Постараюсь в скором времени вернуться, ведь сообщения уже скопились в очереди. Ну, это, как говорится, еще не предел, друзья. WhatsApp 775-106-2011. Пишите и присоединяйтесь. Не стесняйтесь ни в коем разе, потому что, возможно, именно сегодня тот самый день, когда необходимо поддержать или дать вашим близким знать, что вы о них помните. Очень цените и скучайте.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

Jens Kalptrada. Музыка по налоган и...

0: Лайв-чат.
1: Друзья, программа «Лайв-чат» продолжается. Будем зачитывать финальные сообщения. Добрый день, передайте нашей Альбиночке из Кустаная огромный привет. Мы очень соскучились, любим тебя, целуем и обнимаем, твои родные из Челябинска. Альбина, Челябинск снова на связи, родные очень соскучились и отправляют вам через эфир крепкие объятия и поцелуи. Прошу передать привет Рустану и Тимуру из Бескарагая, пожелать хорошего настроения и хорошей работы. Рустан, Тимур, вам большой привет и в Бескарагай, хорошего настроения, легкой работы и чтобы сегодняшний день прошел максимально на позитиве. Привет, прекрасное радио НС, хотим поздравить нашу коллегу Айзаду с днем рождения. Желаем прекрасно прожить каждый год своей жизни, здоровья, любви, достатка и счастья. Пусть этот день принесет очень много радости, с уважением коллеги, отделая экономики и финансов Целиноградского района. Просим поставить песни. Ну, посмотрим, что получится сделать. Главное, что ваши пожелания и теплые слова мы передали прямиком Айзаде. С днем рождения! Добрый день, радио НС. Хочу передать любовный привет самому любимому моему мужчине Вове. Любимый мой муж, ты самый родной и дорогой человек моей жизни. Спасибо тебе за твою любовь, заботу и за то, что каждый день ты рядом. С тобой я чувствую себя счастливой и любимой. Пусть наша любовь с каждым годом становится только крепче. Я бесконечно ценю тебя и люблю всем сердцем. У нашей семьи недавно был небольшой юбилей, год нашей законной любви. С этим я поздравляю нас, твоя Зая, с красивыми сердечками и поцелуйчиками. Вова, сегодня у вас не просто любовный привет, а еще и маленький семейный юбилей. Зая поздравляет вас обоих и признается, рядом с вами она чувствует себя счастливой и любимой. Привет, радио НС. Хотим передать большой привет из Петропавловска нашему любимому супругу и папуле Оскару. С нашим праздником, Оскар, 19 лет пролетели как один миг. Ты мой самый близкий и дорогой человек. Мы тебя любим, ждем твоего скорейшего возвращения домой. Твои девочки Зоя, Аружан и Адель. Оскар, 19 лет вместе. И для вашей семьи это целая история. Зоя, Аружан и Адель поздравляют вас с праздником. Очень любят и ждут скорейшей встречи дома. На этом, друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за проявленный актив в этом часе. Будем плавно двигаться вперед. В новом музыкальном обязательно услышимся, так что не переключайтесь, все самое интересное впереди.

Ну что, друзья, вот и новый музыкальный час, и начинаем его с трека, который буквально предлагает не стоять на месте. Direct Reels и Zivert, давай на самый верх. Здесь и движение, и настроение, и тот самый посыл, когда хочется, знаете, чуть прибавить громкости и вместе с музыкой поднять себе настроение. Ну а дальше час будет не только музыкальным, заглянем в дорожную ситуацию мегаполисов, посмотрим, где сейчас посвободнее, а где водителям придется запастись терпением. Узнаем, какую погоду ждать завтра, ну и, конечно, никуда без хорошей музыки. А разогревать этот час после Direct Reels и Zivert будут Teddy Swims, а за ним подключится Митя Фомин с треком «Все будет хорошо». Так что устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук. Новый музыкальный час на радио NS стартует. NS.

0: И, друзья, об актуальной дорожной обстановке пришла пора поговорить прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и плотное движение. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Ауэзова до Тлендиева. По Розыбакиево в южном направлении ожидается затор от улицы Жамбыла до Жандосова, те же 15 минут. Ну и по улице Тулюби на восток более 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Шагабуддинова до проспекта Аблайхана. В Астане 4 балла, местами затруднения больше всего времени потратите по улице Космонавтов с Кургажинским шоссе от улицы Тайбекова до проспекта Туран. Также ожидается затор по улице Аман с проспекта Мангелекьель от моста Марал до бульвара Нуржол. И по улице Сарайшик простоять придется от улицы Ахмешит до проспекта Кабамбай-Батыра. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок. Разные мысли. Деградация – это когда вы думаете, что стали лучше других.
2: Жарнама.
3: Рики повери тағыда Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында.
1: МС радиосында жарнама 356

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 2 октября, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается пасмурный день без осадков и с температурой плюс 17. В Алматы также прогнозируется облачная погода с прояснениями, с температурой уже плюс 20.
0: Погода.
2: Бетеге день биек, жусаннан аласа, НС радиоса.

Ну а мы с вами, друзья, все ближе подбираемся к финалу этого музыкального часа. И сейчас звучит Бандера с треком про красивую жизнь. Песня с настроением, которая отлично подходит для такого четверга. Немного легкости, немного драйва и желания не откладывать хорошие моменты на потом. Ну и напомню одну приятную вещь. Радио НС можно не только слушать, нас можно еще и видеть. Подключайтесь к нашей видеотрансляции в телеграм-канале. Подписывайтесь, смотрите нас в ВК-видео или заходите на официальный сайт ns.kz. Так что выбирайте удобный вариант и будьте с нами не только ушами, но и глазами. Ну а в самом конце этого часа, как всегда, для вас специальный выпуск новостей. Лизат Абдреева собрала все самое важное. Узнаем, что происходит прямо сейчас. Ну а пока возвращаемся к музыке. Не переключайтесь.

Ну что ж, друзья, встречаем финальный музыкальный час этого четверга и начинаем его с Алана Уокера и трека Broken Strings. В этой музыке есть и движение, знаете, немного задумчивости. То самое настроение, когда день уже подходит к своему завершению. Но впереди еще есть время для хороших моментов. Ну и вот скажем, вот что интересно. Иногда достаточно одного знакомого имени в новостной ленте, чтобы мысленно отправиться в любимые фильмы. Сегодня таким именем стал для меня Джим Керри. Стало известно, что 64-летний актер женился в третий раз. Его избранницей стала давняя подруга Мина А. Церемония прошла 30 сентября в Лос-Анджелесе в закрытом формате. Ну и я поймал себя на мысли. Ну что, все, теперь вечером снова хочется включить маску 94-го. Вот так одна новость может открыть дверь в целый киноархив. Но пока мы с вами здесь, продолжаем финальный музыкальный час. Далее Филатов и Карас с треком «Чирить», ну а затем группа «Фабрика» и трек «Романтика».

0: друзья, продолжаем наш музыкальный час. 17 часов 16 минут. Дорожная обстановка. Обстановку пришла пора узнать и проведать. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По проспекту Рыскулова со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Букиханова до Сакпакбаева. По Тимирязева в западном направлении ожидается затор от улицы Манаса до Жандосова 20 минут. Ну и по улице, опять же, Жандосова на запад целых 40 минут, друзья, вам понадобится от улицы Жарокова до Сайна. Перемещаемся в столицу, видим в Астане 5 баллов и плотное движение. Больше всего времени потратите по улице Амман с проспектом Мангелекель от моста Марал до остановки Финансовый центр. Также ожидается затор по проспекту Сырарка и Туран от улицы Сейфуллина до Кульгаджинского шоссе. Ну и по проспекту Туран простоять придется от улицы Ханов, Кирея и Женебека до Сыгынака. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: Друзья, прямо сейчас звучат «Отпетые мошенники» трек. Собственно, да, «Люби меня, люби». Песни из тех, которые включаются, и вместе с ними в голове моментально появляется настроение нулевых. Знакомая мелодия, знакомые слова и желание подпевать, даже если ты знаешь ее уже наизусть. И вот на этом фоне вспомнилась одна довольно забавная история из мира технологий. Мы привыкли, что искусственный интеллект сегодня буквально везде. Помогает искать информацию, писать тексты, отвечать на вопросы. А тут Илон Маск решил пошутить о том, как можно от него избавиться хотя бы на время. Он предложил изолировать ИИ от интернета очень простым способом – посадить его на самолет «Дельта». И знаете, по словам Маска, там у искусственного интеллекта просто не будет шансов выйти в сеть. Ведь шутка появилась на фоне истории с тем, что «Дельта» выбрала спутниковый интернет Amazon Leo вместо Starlink, то бишь компании Маска. Вот так технологический юмор превратился в повестку дня. Ну а мы тем временем возвращаемся к тому, что точно работает без всякого интернета. Хорошей музыки, и до финала этого часа у нас еще есть некоторое время.
1: МС. Радиоса.

0: И вот так, друзья, мы подходим к финалу нашего сегодняшнего эфира. И очень символично, что провожать этот четверг будет Леди Гага с треком «Алехандро». Спокойно, красиво и с тем самым ощущением, когда хочется еще немного задержаться в музыке. Ну а сегодня, кстати, тот самый день, когда у музыки есть официальный повод принимать поздравления. 1 октября отмечается Международный день, собственно, музыки. Его проводят с 75-го года, чтобы напоминать о том, как музыка объединяет людей и культуры. Ну и есть сегодня еще один повод для хорошего настроения — Международный день кофе. Причем с 2026 года, 1 октября, этот день официально отмечается и на уровне ООН. Так что идеальный рецепт на завершение дня сегодня простой. Любимая музыка, чашка кофе и немного времени для себя. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что провели этот четверг вместе с Радио НС. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Хорошего вам вечера, отличного настроения и всем пока-пока.
1: Алматы, Астанадан сөйлеп тұрған. Қазағымның дауысы тұншық басын. НС радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Көртішқан бір түнде 300 метрге дейін туннель қазалады.
0: Жарнама.
2: Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Хайер тұмшапеші оған қоса пісіру беті небәрі 289 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
3: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет беременным кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Диджей Алхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: радионың үздігі NS. NS. Разные мысли. Наивность мужчины – это вера в наивность женщины. Жернова. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
1: НС радиосында Жарнама. 356 алпыс 00.

0: Yes.
1: Жақсы көңілгейдің деген жайы.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

свет. Музыка вечная. Экспресс прошлое. Прошлое на радио НС.

like strands. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

знал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути, но...